ценить шос, богатство и клейноты. Нам не дал низ, не мам низ, тут сердца и тенскноты.